влажной кожи. У влажной страсти немам за никого живет, нити за икога пасти.